0: Achtung, Achtung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 0. 6, 7, 8, 9, 0. Ende, ende.
1: Please, please, no, no, I will watch Murder Capital Television as you say. Please, please, no, no, don't hurt me. I will watch all day.
2: Murder Capital Television.
3: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
4: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
5: А где Лунц?
6: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
5: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
7: Decompression. The Dominatrix Sleepless Night. On the Dream Machine.

0: call away to them.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76,
0: самый натуральный засранец.